Tu vaš kaci kaci harsia mage beci sidze gada gadare. Схвату курдов саде, тебе сота шенс мой парец. Амбитом рамоди, вамаго